Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Продление длительных больничных планируется упростить. Последствием интенсивных ливней стали затопленные улицы и поваленные деревья. До конца июля в Даугавпилсе ограничат движение на улице Вищу. Совет поселка Общества слепых приглашает на традиционный праздник Нептуна. Далее подробнее об этих новостях. Листы длительной нетрудоспособности или больничные могут разрешить продлевать без заключения Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности. Такие поправки к закону предлагает Министерство благосостояния. Поправки предусматривают, что если период восстановления трудоспособности длится более 26 недель, то есть более полугода, срок выплаты пособия по болезни сможет продлить и семейный врач при наличии заключения врача-специалиста, не запрашивая обязательное независимое заключение комиссии. Такие изменения предложены на основании выводов и рекомендаций Госконтроля. Законопроект передан на общественное обсуждение, которое продлится до следующего понедельника, 27 июля. После этого его рассмотрит правительство, а затем по нему проголосует Сейм. Если изменения будут поддержаны, то с 1 июля следующего года до конца 2028 года в порядке эксперимента врачам будет разрешено продлевать листы нетрудоспособности без заключения экспертов. Последствием интенсивных ливней, прошедших в минувший понедельник, стали затопленные улицы столицы, участки улицы Краста, Бриви, Безгатве и улицы Весеттас. Также было затруднено движение на набережной Венпацмета Новембра и под Каменным мостом. На месте происшествий был направлен оперативный транспорт, чтобы откачивать воду. Кроме того, в Риге затопило один из магазинов «Депо». Также ливни нанесли ущерб и Талсинскому краю. Вышло из берегов мельничное озеро на реке Дурсупе. Поток воды затопил прилегающую территорию и размыл местные дороги. Наибольшее количество осадков выпало на западе страны. На метеостанциях в Венспилсе и Стенде за сутки выпала месячная норма. В Государственной пожарно-спасательной службе, в свою очередь, сообщили, что в понедельник были получены отдельные вызовы из-за поваленных ветром деревьев в разных регионах страны. С 21 по 31 июля на улице Вищу в Даугавпилсе будет ограничено движение, сообщает Управление коммунального хозяйства. В это время будут проводиться работы по реконструкции улиц Вищу и Менделеева. Изменения в организации движения коснутся и движения общественного транспорта. В этом году работы по реконструкции вышеназванных улиц проводятся постепенно в несколько этапов и продлятся до осени. С учетом запланированного объема и продолжительности работ, Даугавпилс-Сатиксме вводит изменения в схемы движения рейсов автобусных маршрутов номер 14, 19, 20, 24 и 26, которые будут действовать в течение всего периода строительства. 25 июля Совет поселка Общества слепых приглашает жителей и гостей Даугавпилса на традиционный праздник Нептуна. Мероприятие начнется в 6 утра с конкурса рыболовов. В 14.30 начнет работать выставка-продажа работ местных мастеров, а в 15 часов всех ждет театрализованное представление, игры, конкурсы и викторины. Также гости смогут отведать рыбные ухи от Нептуна. Кульминацией праздника станет дискотека под открытым небом. Стоимость входа 2 евро. Организаторы приглашают взять с собой хорошее настроение и стать частью водного веселья. Всех желающих будут ждать 25 июля на берегу озера Стропака по адресу улица Чекуру, 4. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисы Плюс.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 22 июля, среду. Сегодня западные и северо-западные ветра принесут в Даугавпилс и окрестности много осадков и много облаков. Практически в течение всего дня небо будет затянуто облаками и дожди. Самый сильный ливень ожидается около 3 часов дня. Температура воздуха в зависимости от ветра и солнца будет колебаться между 14 и 18 градусами. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: 0,0. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс. Ты живешь будто

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

ближайшем выпуске новостей. Продление длительных больничных планируется упростить. Последствием интенсивных ливней стали затопленные улицы и поваленные деревья. До конца июля в Даугавпилсе ограничат движение на улице Вищу. Совет поселка «Общество слепых» приглашает на традиционный праздник Нептуна. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Продление длительных больничных планируется упростить. Последствием интенсивных ливней стали затопленные улицы и поваленные деревья. До конца июля в Даугавпилсе ограничат движение на улице Вищу. Совет поселка Общества слепых приглашает на традиционный праздник Нептуна. Далее подробнее об этих новостях. Листы длительной нетрудоспособности или больничные могут разрешить продлевать без заключения Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности. Такие поправки к закону предлагает Министерство благосостояния. Поправки предусматривают, что если период восстановления трудоспособности длится более 26 недель, то есть более полугода, срок выплаты пособия по болезни сможет продлить и семейный врач при наличии заключения врача-специалиста, не запрашивая обязательное независимое заключение комиссии. Такие изменения предложены на основании выводов и рекомендаций Госконтроля. Законопроект передан на общественное обсуждение, которое продлится до следующего понедельника, 27 июля. После этого его рассмотрит правительство, а затем по нему проголосует Сейм. Если изменения будут поддержаны, то с 1 июля следующего года до конца 2028 года в порядке эксперимента врачам будет разрешено продлевать листы нетрудоспособности без заключения экспертов. Последствием интенсивных ливней, прошедших в минувший понедельник, стали затопленные улицы столицы, участки улицы Краста, Бриви и Безгатве и улицы Весетас. Также было затруднено движение на набережной Венпадсметаа-Новембра и под Каменным мостом. На месте происшествия был направлен оперативный транспорт, чтобы откачивать воду. Кроме того, в Риге затопило один из магазинов «Депо». Также ливни нанесли ущерб и Талсинскому краю. Вышло из берегов мельничное озеро на реке Дурсупе. Поток воды затопил прилегающую территорию и размыл местные дороги. Наибольшее количество осадков выпало на западе страны. На метеостанциях в Венспилсе и Стенде за сутки выпала месячная норма. В Государственной пожарно-спасательной службе, в свою очередь, сообщили, что в понедельник были получены отдельные вызовы из-за поваленных ветром деревьев в разных регионах страны. С 21 по 31 июля на улице Вищу в Даугавпилсе будет ограничено движение, сообщает Управление коммунального хозяйства. В это время будут проводиться работы по реконструкции улиц Вищу и Менделеева. Изменения в организации движения коснутся и движения общественного транспорта. В этом году работы по реконструкции вышеназванных улиц проводятся постепенно в несколько этапов и продлятся до осени. С учетом запланированного объема и продолжительности работ, Daugavpils Satiksme вводит изменения в схемы движения рейсов автобусных маршрутов номер 14, 19, 20, 24 и 26, которые будут действовать в течение всего периода строительства. 25 июля Совет поселка Общества слепых приглашает жителей и гостей Даугавпилса на традиционный праздник Нептуна. Мероприятие начнется в 6 утра с конкурса рыболовов. В 14.30 начнет работать выставка-продажа работ местных мастеров, а в 15 часов всех ждет театрализованное представление, игры, конкурсы и викторины. Также гости смогут отведать рыбные ухи от Нептуна. Кульминацией праздника станет дискотека под открытым небом. Стоимость входа 2 евро. Организаторы приглашают взять с собой хорошее настроение и стать частью водного веселья. Всех желающих будут ждать 25 июля на берегу озера Стропака по адресу улица Чекуру, 4. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба радио Алисы Плюс.

0: плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 22 июля, среду. Сегодня западные и северо-западные ветра принесут в Даугавпилс и окрестности много осадков и много облаков. Практически в течение всего дня небо будет затянуто облаками и дожди. Самый сильный ливень ожидается около 3 часов дня. Температура воздуха в зависимости от ветра и солнца будет колебаться между 14 и 18 градусами. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Супервыгодное предложение до 24 июля. Латунь – 7 евро за килограмм.
0: «Металлолом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Продление длительных больничных планируется упростить. До конца сентября на границе планируют установить противодроновые системы. Объявлен прием заявок на конкурс лучших многоквартирных дворов Латвии с призовым фондом в 7000 евро. Согласно опросу, женщины тревожатся о будущей пенсии гораздо сильнее мужчин. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль авторской песни. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Дениса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: С добрым утром.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. До конца сентября на границе планируют установить противодроновые системы. Объявлен прием заявок на конкурс лучших многоквартирных дворов Латвии с призовым фондом 7000 евро. Согласно опросу, женщины тревожатся о будущей пенсии гораздо сильнее мужчин. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль авторской песни. Далее подробнее об этих новостях. Министр обороны Райвис Мелнис поручил до конца сентября разместить на всей восточной государственной границе системы радаров, чтобы существенно усилить защиту границы от беспилотных летательных аппаратов. Министр отметил, что уже сейчас уровень безопасности в приграничье повысился, в том числе улучшилось сотрудничество с партнерами по НАТО. По словам Мелниса, вторым средством уничтожения дронов после противодронных систем по-прежнему остаются самолеты союзников. Самоуправление приглашают жителей принять участие в конкурсе «Самый ухоженный двор многоквартирного дома в Латвии 2026». Как сообщили в Латвийской ассоциации обществ собственников квартир «Майоклис», прием заявок продлится до 31 июля. Заявить свои благоустроенные дворы на конкурс могут сообщества многоквартирных домов, кооперативы, старшие по домам и активные жильцы. Призовой фонд конкурса составляет 7000 евро. В каждой из 5 номинаций будут определены 3 финалиста. Победитель в каждой категории получит главный приз в размере 1000 евро, а один из финалистов станет обладателем гран-при премии в 2000 евро. По данным ассоциации, в прошлом году на конкурс было подано более 30 заявок из различных регионов страны. В ходе общественного голосования за приз зрительских симпатий было отдано более 184 тысяч голосов. Более половины жителей Латвии, почти 52%, не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения. Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. 7 августа в 18 часов во дворе культурного пространства нового строения по улице Варшава с 14 уже в 6-й раз состоится концерт авторской песни, ставшей приятной летней традицией. Тема фестиваля этого лета – «Аккорды времен года». В концертной программе примут участие авторы и исполнители песен из Даугавпилса, будут звучать композиции разных жанров и музыкальных направлений. Организаторы приглашают всех ценителей авторской песни провести августовский вечер в теплой и дружеской атмосфере. Вход бесплатный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 22 июля, среду. Сегодня западные и северо-западные ветра принесут в Даугавпилс и окрестности много осадков и много облаков. Практически в течение всего дня небо будет затянуто облаками и дожди. Самый сильный ливень ожидается около 3 часов дня. Температура воздуха в зависимости от ветра и солнца будет колебаться между 14 и 18 градусами. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс», февруара 20, телефон 654-40-560.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс» с улыбкой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свято-Словице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
6: Top, top, top!
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Продление длительных больничных планируется упростить. Последствием интенсивных ливней стали затопленные улицы и поваленные деревья. До конца июля в Даугавпилсе ограничат движение на улице Вищу. Совет поселка Общества слепых приглашает на традиционный праздник Нептуна. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Продление длительных больничных планируется упростить. Последствием интенсивных ливней стали затопленные улицы и поваленные деревья. До конца июля в Даугавпилсе ограничат движение на улице Вищу. Совет поселка Общества слепых приглашает на традиционный праздник Нептуна. Далее подробнее об этих новостях. Листы длительной нетрудоспособности или больничные могут разрешить продлевать без заключения Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности. Такие поправки к закону предлагает Министерство благосостояния. Поправки предусматривают, что если период восстановления трудоспособности длится более 26 недель, то есть более полугода, срок выплаты пособия по болезни сможет продлить и семейный врач при наличии заключения врача-специалиста, не запрашивая обязательное независимое заключение комиссии. Такие изменения предложены на основании выводов и рекомендаций Госконтроля. Законопроект передан на общественное обсуждение, которое продлится до следующего понедельника, 27 июля. После этого его рассмотрит правительство, а затем по нему проголосует Сейм. Если изменения будут поддержаны, то с 1 июля следующего года до конца 2028 года в порядке эксперимента врачам будет разрешено продлевать листы нетрудоспособности без заключения экспертов. Последствием интенсивных ливней, прошедших в минувший понедельник, стали затопленные улицы столицы, участки улицы Краста, Бриви, Безгатве и улицы Весеттас. Также было затруднено движение на набережной Венпацмета Новембра и под Каменным мостом. На месте происшествий был направлен оперативный транспорт, чтобы откачивать воду. Кроме того, в Риге затопило один из магазинов «Депо». Также ливни нанесли ущерб и Талсинскому краю. Вышло из берегов мельничное озеро на реке Дурсупе. Поток воды затопил прилегающую территорию и размыл местные дороги. Наибольшее количество осадков выпало на западе страны. На метеостанциях в Венспилсе и Стенде за сутки выпала месячная норма. В Государственной пожарно-спасательной службе, в свою очередь, сообщили, что в понедельник были получены отдельные вызовы из-за поваленных ветром деревьев в разных регионах страны. С 21 по 31 июля на улице Вищу в Даугавпилсе будет ограничено движение, сообщает Управление коммунального хозяйства. В это время будут проводиться работы по реконструкции улиц Вищу и Менделеева. Изменения в организации движения коснутся и движения общественного транспорта. В этом году работы по реконструкции вышеназванных улиц проводятся постепенно в несколько этапов и продлятся до осени. С учетом запланированного объема и продолжительности работ, Даугавпилс-Сатиксме вводит изменения в схемы движения рейсов автобусных маршрутов номер 14, 19, 20, 24 и 26, которые будут действовать в течение всего периода строительства. 25 июля Совет поселка Общества слепых приглашает жителей и гостей Даугавпилса на традиционный праздник Нептуна. Мероприятие начнется в 6 утра с конкурса рыболовов. В 14.30 начнет работать выставка-продажа работ местных мастеров, а в 15 часов всех ждет театрализованное представление, игры, конкурсы и викторины. Также гости смогут отведать рыбные ухи от Нептуна. Кульминацией праздника станет дискотека под открытым небом. Стоимость входа 2 евро. Организаторы приглашают взять с собой хорошее настроение и стать частью водного веселья. Всех желающих будут ждать 25 июля на берегу озера Стропака по адресу улица Чекуру, 4. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алиса Плюс.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 22 июля, среду. Сегодня западные и северо-западные ветра принесут в Даугавпилс и окрестности много осадков и много облаков. Практически в течение всего дня небо будет затянуто облаками и дожди. Самый сильный ливень ожидается около 3 часов дня. Температура воздуха в зависимости от ветра и солнца будет колебаться между 14 и 18 градусами. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Продление длительных больничных планируется упростить. До конца сентября на границе планируют установить противодроновые системы. Объявлен прием заявок на конкурс лучших многоквартирных дворов Латвии с призовым фондом в 7000 евро. Согласно опросу, женщины тревожатся о будущей пенсии гораздо сильнее мужчин. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль авторской песни. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
1: Super izdevīgs piedāvājums! Līdz 24. jūlijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu!
0: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
3: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā divi pēc kārtas izšķirīgi Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 2016. Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svientahlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kasa strādās piekdien no 2012. sestdien no 2010.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: Я без тебя, я без тебя не знаю, как прожить и дня. Я жду тебя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. До конца сентября на границе планируют установить противодроновые системы. Объявлен прием заявок на конкурс лучших многоквартирных дворов Латвии с призовым фондом 7000 евро. Согласно опросу, женщины тревожатся о будущей пенсии гораздо сильнее мужчин. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль авторской песни. Далее подробнее об этих новостях. Министр обороны Райвис Мелнис поручил до конца сентября разместить на всей восточной государственной границе системы радаров, чтобы существенно усилить защиту границы от беспилотных летательных аппаратов. Министр отметил, что уже сейчас уровень безопасности в приграничье повысился, в том числе улучшилось сотрудничество с партнерами по НАТО. По словам Мелниса, вторым средством уничтожения дронов после противодронных систем по-прежнему остаются самолеты союзников. Самоуправление приглашают жителей принять участие в конкурсе «Самый ухоженный двор многоквартирного дома в Латвии 2026». Как сообщили в Латвийской ассоциации обществ собственников квартир «Майоклис», прием заявок продлится до 31 июля. Заявить свои благоустроенные дворы на конкурс могут сообщества многоквартирных домов, кооперативы, старшие по домам и активные жильцы. Призовой фонд конкурса составляет 7000 евро. В каждой из 5 номинаций будут определены 3 финалиста. Победитель в каждой категории получит главный приз в размере 1000 евро, а один из финалистов станет обладателем гран-при премии в 2000 евро. По данным ассоциации, в прошлом году на конкурс было подано более 30 заявок из различных регионов страны. В ходе общественного голосования за приз зрительских симпатий было отдано более 184 тысяч голосов. Более половины жителей Латвии, почти 52%, не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения. Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. 7 августа в 18 часов во дворе культурного пространства нового строения по улице Варшавас 14 уже в 6-й раз состоится концерт авторской песни, ставшей приятной летней традицией. Тема фестиваля этого лета – «Аккорды времен года». В концертной программе примут участие авторы и исполнители песен из Даугавпилса, будут звучать композиции разных жанров и музыкальных направлений. Организаторы приглашают всех ценителей авторской песни провести августовский вечер в теплой и дружеской атмосфере. Вход бесплатный. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 22 июля, среду. Сегодня западные и северо-западные ветра принесут в Даугавпилс и окрестности много осадков и много облаков. Практически в течение всего дня небо будет затянуто облаками и дожди. Самый сильный ливень ожидается около 3 часов дня. Температура воздуха в зависимости от ветра и солнца будет колебаться между 14 и 18 градусами. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дейтон. Приложение действительно до 31 июля.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
7: Top, top, top!
8: Улыбайтесь жизни! И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
1: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги. Аполе Коляш и Шльонск Свято-Словице. Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Акционерное общество

спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В летний период многие жители Латвии отправляются к озерам и морю, работают на даче, гуляют или занимаются спортом на свежем воздухе. Но специалисты напоминают, солнечный ожог можно получить не только во время отдыха на пляже. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии. Они напоминают, что ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу во время любой активности на улице. Поэтому важно защищать себя даже тогда, когда кажется, что вы проводите на солнце совсем немного времени. Перед выходом на улицу используйте солнцезащитный крем. Взрослым рекомендуется SPF 30, а детям SPF 50. Наносите крем повторно каждые 2 часа, а также после купания и сильного потоотделения. В самые жаркие часы, примерно с 10 утра до 4 часов дня, по возможности выбирайте тень или оставайтесь в помещении. Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки, а для длительных прогулок выбирайте легкую, светлую одежду, закрывающую кожу. И не забывайте регулярно пить воду. Это поможет избежать перегрева и обезвоживания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летнее солнце дарит только хорошее настроение и красивый загар.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Лето перешло линию экватора своего. Сентябрь, увы, уже не за горами. И выпускникам школ самое время задуматься о выборе будущей профессии, о возможностях для дальнейшего обучения. На радио «Алиса Плюс» стартовал цикл встреч с преподавателями Латгальского индустриального техникума, в рамках которых мы будем знакомиться с направлениями, узнаем о современных профессиях, студенческой, конечно же, жизни и перспективах, которые открывает обучение в техникуме. В эфире вторая встреча. Мы уделим в ней внимание отделению металлообработки и машиностроения. И я рада представить сегодняшних наших гостей. Это руководитель отделения Айгар Велик. Айгар, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И преподаватель отделения Константин Саран. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я начну с простого вопроса. Он просто лежит на поверхности для начала диалога. Какие профессии можно получить на отделении металлообработки и машиностроения?
2: Да, в нашем отделении мы предлагаем такие профессии, как автомеханик, автомаляр, кузовщик и тоже слесарь по тяжелой технике. Это у нас в Вишках происходит обучение. Ну и также наша, в принципе, для нас новая профессия, но уже мы ее запустили, это у нас оператор по работе с ЧПУ-станками.
1: Новая профессия, вы ее запустили. В какой период времени уже прошел, когда она появилась и стала доступной?
2: По большому счету, это уже длится каких-то 2 года. Но
1: уже есть студенты, которые изучают?
2: Да, есть студенты, которые изучают, да. Но вот сейчас мы в нее сильно вкладываемся в таком смысле, что материально. И тоже у нас есть новые преподаватели, которые преподают в этой программе.
1: Как изменилась сфера металлообработки, машиностроения за последние годы? Я смею предположить, что это уже не работа за токарным станком только.
2: Да, конечно, не только, но это тоже важная часть. И ученики начинают обучаться как раз с самых азов. То есть это просто механическая обработка металла, даже просто физически руками. Ну и, конечно же, этапами дальше это уже работа с ЧПУ-станками и обучение именно программированию, 3D-моделированию. То есть такие серьезные вещи, которые в наше время как раз в металлообработке очень внедряется и уже внедрены какое-то время. Поэтому, да, она развивается, это очень важная отрасль в принципе, поэтому есть будущее в этом.
1: Какие современные технологии, какое современное оборудование есть возможность использовать учащимся в процессе обучения?
2: Да, ну, во-первых, это станки, как раз ЧПУ-станки, которые, в принципе, работают по заложенной программе. Программу закладывает как раз ученик или мастер, и станок уже понимает, каким образом обрабатывать деталь, и сначала сырье, то есть металл, потом, чтобы получилась бы деталь, которая нужна. Поэтому технологии — это CAD-программы, это как раз программы, в которых модулируется эта деталь. Потом это все уже преобразовывается в цифры и заливается именно уже в станок, и станок уже начинает свою работу.
1: Давайте поговорим о навыках. Какие навыки приобретают молодые люди в процессе обучения, которые точно пригодятся им в будущем, востребованы будут?
2: Да, конечно же, это все более практические навыки в нашем отделении, в принципе, все такие профессии, где человек получает такие навыки, которые ему пригодятся даже в быту. Ну и, конечно же, если говорить уже про профессии, то это у нас навыки работы именно с автомобилями, если мы сейчас отойдем немножко именно от металлообработки, обслуживание, ремонт автомобилей, что, в принципе, всегда актуально. И, конечно же, ремонт кузова автомобилей после ДТП, возвращение геометрических форм кузова. Ну и, в принципе, все навыки, которые связаны с этой сферой.
1: Давайте поговорим о возможностях практики теперь. Какие существуют возможности практики? В пределах Даугавпилса, возможно, замахнемся и на территорию Латвии, да, и даже за рубежом, может быть.
2: Да, если говорить про Латвию, конечно, практику проходят у нас ученики, начиная, конечно же, с Даугавпилса, заканчивая Ригой, потому что предприятия часто даже ищут учащихся, практикантов, и часто я получаю звонки с просьбой там предоставить каких-то учеников на время практики, и потом в дальнейшем они из них формируют своих работников. И, конечно же, они часто имеют возможность практиковаться в Европе, то есть по программе Erasmus+. То есть они могут практиковаться и в Германии, и в Португалии, в принципе, вся Европа. Поэтому они видят тот рынок, они работают с теми мастерами, которые живут в других странах, и, в принципе, потом развиваются более обширно и приезжают уже с новыми такими впечатлениями и даже рассказывают своим коллегам и соучащимся про то, как это происходит, например, в Португалии, какой у них подход к этому всему, поэтому это очень, очень их мотивирует.
1: Я очень надеюсь услышать и преподавателя отделения все-таки в сегодняшней нашей встрече, Константин, вас имею в виду, конечно же. Давайте поговорим о том, как часто выпускники Латгальского индустриального техникума идут дальше учиться в какие-то высшие учебные заведения или, может быть, чаще наоборот, сразу приступают к профессии какой-то, начинают работать?
0: Есть
1: наконец-то, Константин.
0: Здравствуйте. Есть процент, который, конечно, идет в высшие учебные заведения. Но вы понимаете, обычно возраст выпускника – это 19-20 лет. Он хочет все попробовать. У него максимализм юношеский. Хочет за границу съездить тут и сразу зарабатывать миллион. Но потихоньку сознание приходит и приземляется и как бы понимает, что вот я говорю на своих занятиях, продолжайте всегда, всегда продолжайте учиться. Кто-то идет дальше в высшее учебное заведение или дальше продолжает, выбирает еще одну профессию и также у нас осваивает. Я хочу сказать, что я работаю в техникуме 15 лет, и когда я пришел, база по автомеханике была очень скудная. Там мультиметр, какие-то старые-престарые двигателей там, и мы взяли, начали работать. То есть принцип какой? Если что-то делал, делай хорошо или не делай вообще. Вот молодец, Инара Островская нам поверила, выделила деньги, и мы своими силами со студентами собирали стенды просто так, как мы их представляли, да, то есть я через свою практику пропустил, и дальше пошло-поехало, и появился потом возможность выехать за рубеж, посмотреть, как там учат эту профессию, автомеханик там, автоэлектрик, автодиагностик. Все фотографировал, все привозил. Дальше в 2015 году техникум получил возможность развиться. Влились миллионы денег в оборудование, в здание. Мы все это реализовали перфектно. И я могу сказать, мы продолжаем развиваться. Даже в этом году у нас есть стенд пневматики и гидравлики. Редко у кого он есть, но он у нас есть. И даже когда я посещаю другие техникумы в Латвии, Литве или в дальнем зарубежье, так сказать, мне всегда неприятно осознавать, что у нас очень достойный уровень образования и возможностей студентам получить это образование и знания, которые им пригодятся в жизни.
1: Прежде чем задам следующий вопрос по поводу каких-нибудь интересных проектов, достижений, которыми точно знаю, вы можете похвастаться, а есть ведь не открытых дверей. Даже я сейчас, вот вы рассказываете, Константин, я заинтересовалась, вот посмотреть бы все, да? Особенно будущим студентам, да? А то есть перед тем, как идти учиться, да, выбрать этот техникум латгальский индустриальный, прийти и посмотреть все на месте, чем, каким оборудованием, какие предложения есть, да? Проводится же у вас так?
2: Проводится, он был в апреле, если я не ошибаюсь. И количество учеников, ну, которые еще учатся в школах, они приходят, да, и группами прям идут и смотрят. И очень впечатлены тем оборудованием, что у нас есть именно в автоотделе и в авто, можно сказать, в автопокраске. Там есть у нас камеры, которые предназначены для покраски автомобилей. Ну, то есть довольно-таки интересно даже человек, который не в этой сфере, но посмотреть на это.
1: То есть приятно шокирует то, что и в Даугавпилсе такое возможно, да?
2: Да.
1: Константин согласно кивает головой. Перейдем к достижениям выпускников. Какой самый интересный проект, какое самое интересное достижение, которым гордится отделение? Есть таковые?
2: Да, мы уже с Константином говорили, что каждый ученик – это интересный проект. Поэтому, да. Но если говорить серьезно, то в прошлом году мы хорошо выступили в пару конкурсов, которые были международные. То есть был конкурс Skills Latvia, который выступает, ну, там можно выступить в разных квалификациях.
1: Мы каждый год проводится, да?
2: Да, каждый год проводится. И первый раз мы заняли первое место в квалификации именно Smagos Packard Mechanics. Это механик по тяжелой технике. И наш ученик получил первое место. И еще у нас был конкурс Young Car Mechanic. И организует у нас компании, которые проводят, продают запчасти. То есть очень такой престижный. И там было третье место, то есть очень хороший результат, конкуренция очень высокая в таких конкурсах.
1: А девчонки на отделении есть у вас?
0: Бывает, да. И в этом году тоже была одна девушка, вот она выпустилась и закончила, и получила диплом.
1: А что за профессия?
0: Автомеханик.
1: Вот так?
2: Да.
1: Вот так?
2: Да.
1: А проявляют ли работодатели интерес к будущим специалистам уже во время... Пока вот учится студент во время обучения?
2: Да, очень часто. Я уже говорил, да, что они звонят, спрашивают, когда у них практика, когда они могут пригласить к себе. И вот сейчас часто тоже четвертый курс они закончили, но вот я знаю, что ребята некоторые остались там работать. То есть они нужны им, и они сами их, ну, как бы у нас просят, чтобы мы их предоставили. Поэтому востребованы они, конечно, всегда, но это зависит тоже от ученика, от его стремлений и от его вообще амбиций. Потому что работа, она всегда многоэтапна, то есть это не сразу работа там какая-то очень серьезная, это всегда еще и всякие мелкие вещи, которые надо учитывать, поэтому ученик должен быть готов к этому, да.
1: Давайте представим, что нас слушают, и это нетрудно представить, молодые люди, выпускники девятых классов, которые, ну, не решили еще для себя, в каком направлении дальше двигаться. Какие аргументы вы приведете? Чем убедите этих молодых людей, вот, чтобы выбрать в пользу выбора отделения металлообработки и машиностроения?
0: Я когда, Татьяна, слышу этот вопрос, у меня сразу вспоминается анекдот про два пути. Но это не для эфира.
1: Вы мне потом расскажете, да?
0: Погуглите, найдете. А у тебя, мой юный друг, тоже есть два пути. Первый путь – поступить в Латгальский индустриальный техникум. И другой – если ты поступишь к нам, у тебя ждет 4 незабываемые года. В это время из подростка ты превратишься в окрепшего юношу, юного специалиста. В это время мы тебя научим работать на всех инструментах. Этот навык тебе пригодится, я надеюсь, следующие 70 лет, это точно. Тебя ждут профессиональные педагоги, современное оборудование. Тебя ждет хорошая стипендия и практика в Латвии и за границей. Общежитие и вкусная столовая. И также богатая культурная программа. За это время ты получишь права, ты научишься водить автомобиль, будешь водить автомобиль и, возможно, встретишь свою любовь. Но запомни, что диплом – это не подарок. И образование – это не курорт. Надо поработать. И я верю, что именно у тебя это удастся. И чтобы это произошло, отложи телефон, возьми свои документы и приходи вместе с родителями по адресу Ятнику 87 Даугавпилс. И подай, и поступи в Латгальский индустриальный техникум. И я уверен, что через 4 года именно о тебе будут говорить, что это тот именно самый сын маминой подруги, которого все ставят в пример.
1: Константин, мне кажется, я пойду к вам учиться.
0: Приходите, Татьяна.
1: Мне очень жаль, что время, отведенное для эфира, подходит к завершению. Благодарю наших гостей за подробную презентацию сегодня отделения металлообработки и машиностроения Латгальского индустриального техникума. С нами были руководитель отделения Айгар Велик. Айгар, спасибо.
2: Да, спасибо вам.
1: И преподаватель отделения Константин Саран. Константин, благодарю вас.
0: Спасибо, до свидания.
1: Я желаю вам искренней удачи и благодарных, жаждущих знаний учеников.
2: Спасибо.
1: Очередная наша встреча с представителями техникума состоится уже сегодня в 16 часов. Не пропустите. Хорошего всем дня и до встречи в эфире.
3: Длительная реклама.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» гостья программы, член правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиня Вейта рассказала не только об уже реализованных проектах, но и о следующем этапе развития теплоснабжения. По ее словам, будущее этой отрасли все больше связано с умением использовать энергию, которая раньше просто терялась. Один из таких примеров – остаточное тепло от центров данных. Центры данных потребляют много электроэнергии. Их оборудование необходимо охлаждать, и в результате образуется тепло, которое можно не выбрасывать в окружающую среду, а использовать в городской системе теплоснабжения. Инна Берзиня Вейта рассказала, что в Саласпилсе рядом с предприятием теплосетей развивается проект центра данных ТЭД. От него можно получать тепло примерно на уровне 22 градусов. Само по себе для городской теплосети этого, конечно, недостаточно, потому что в системе нужны более высокие температуры. Но с помощью теплового насоса это тепло можно поднять до нужного уровня и использовать для нужд жителей. Гостья программы сравнила это с геотермальной энергией. Чтобы получить в Латвии даже 14 градусов тепла из земли, нужно бурить на километры в глубину. А в случае центра данных тепло находится фактически рядом, через дорогу. Поэтому, по словам Инны Берзини Вейты, такие решения становятся реальной ценностью для будущей системы теплоснабжения. Инна Берзиня Вейта также подчеркнула, что теплоснабжение должно все больше соединяться с электроэнергетикой. В дни, когда много солнца или ветра, и электроэнергия стоит очень дешево, с помощью тепловых насосов ее можно превращать в тепло и накапливать. Это позволяет использовать дешевую или избыточную энергию с пользой для жителей. В программе прозвучала и важная мысль о финансировании. По словам Инны Берзини Вейте, если проект действительно эффективный и зеленый, банки охотно готовы его финансировать. Она прямо сказала, что хорошие зеленые проекты сегодня интересны финансовым учреждениям, потому что они имеют понятную логику, снижают риски и дают долгосрочный результат. На примере самого крупного проекта предприятия «Салас Пилсилтумс» – солнечного теплового парка, котельной и аккумуляционной емкости – гостья программы объяснила, как может строиться финансовая модель. Часть средств предприятие накопило само, в том числе благодаря сокращению использования газа и возможности использовать средства от CO2-квот. Еще часть была привлечена через банк, и еще часть – через поддержку Европейского Союза. Таким образом, по словам Инны Берзини Вейте, зеленая модернизация – это не какая-то абстрактная идея, а вполне практичная схема. Использовать то, что раньше терялось, снижать зависимость от топлива, привлекать финансирование и строить систему, которая работает устойчивее. Полную версию программы с участием члена правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзини Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Ну что, доброго самого прекрасного дня, Даугавпилс и не только. Всем, уважаемые слушатели Физкульт, привет. 22 июля уже на календаре, середина рабочей недели. Сегодня у микрофона Юлия Сергачева, и эти три часа в программе поздравлений, которая уже началась, я предлагаю провести нам с вами вместе, празднуя с музыкой любимой и в хорошем расположении духа. Как звонки, так и сообщения, естественно, принимаются. 654-25-00. Набирайте знакомый номер и поздравляйте. Это способ номер один. Еще один 20-20-10-16, не последний. Этот номер принимает и ваше сообщение, согревающее сердца послание. Направляйте в СМС на этот номер, еще и WhatsApp и Viber пишите. Наш сайт alisaplus.lv принимает ваши пожелания. Размещайте заранее присланные «Я все вижу» обязательно прозвучат в эфире. Приветы друг другу передавайте, песни к прослушиванию заказывайте. Пусть вторая половина этого дня складывается у каждого из вас самым наилучшим образом.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, в этом часе будут паузы для информации. Напомню, и не только напомню, а скажу, что сегодня с нами клиника Балта, которая в Риге находится в качестве спутника информационного. Чуточку позже подробнее введу вас в курс дела. Ну а пока начнем с того самого главного, для чего мы каждый день собираемся в прямом эфире в то же время, в том же месте. Алиса Плюс, привет! Мы хотели бы с днем рождения, пишет семья Ершовых, поздравить Савельева Виктора. Виктор, принимайте пожелания. Поздравить радость с днем рождения, здоровья, счастья. Пожелать с улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни продолжать. Пусть каждый твой обычный день в прекрасный праздник превратится, и никогда печали тень в твоих глазах не отразится. Мы желаем жизни лишь успеха, побольше смеха, дорогу жизни такую, чтобы подлинней, и много-много радости в ней. А песню-то какую для вас выбрали? Алиса Плюс, а можно послушать Лолиту «Шпилька каблучок»? Конечно, можно. Виктор, мы вас поздравляем с Новым годом жизни. Мы желаем вам здоровья крепкого и всего того, что необходимо для личного счастья.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: А в этом часе с нами, как я уже и говорила, клиника Балта. Находится она в столице, в Риге. И поскольку ничего важнее нашего с вами здоровья нет, периодически буду рассказывать в этом часе и кому-то напомню о предоставляемых медицинских услугах этой клиники. Точный адрес: улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1, Рига. В клинике Балта принимает сертифицированные УЗИ специалисты не только. Ревматолог доктор Ирина Карпова. И главное преимущество ее приемов – это способность проводить как комплексную оценку состояние вашего здоровья здесь и сейчас. И во время одного приема врач может не только собрать анамнез и осмотреть, но и сразу выполнить УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике Балта есть и другие специалисты. Напомню, что это дерматолог, подолог, специалист по питанию, интернист, семейный врач. Доступна также эстетическая и лечебная помощь, а также диагностика и обследование сосудов, опорно-двигательного аппарата и цифровое картрирование кожи. Находится клиника рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Еще раз напомню адрес: клиника Балта, Рига, улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1. Запись возможна как по телефону, так и онлайн через сайт evs.lyba.punkts. Контактный номер 28-770-660. 28-770-660.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио «Алиса Плюс». Доброго дня всем хочу пожелать. И самого главного крестнице Алине в ее юбилей, в ее день рождения хочу пожелать здоровья. Алиночка принимает пожелания. Крестная Ирина поздравляет вас с юбилейным днем. Красивая дата. Счастья, любви, благополучия от всей души. Ирину просила передать в пожеланиях. И сказали, что у вас все есть, что вы самая счастливая женщина на планете. Но если вдруг, Алина, вам чего-то не хватает, какого-то пустячка для счастья, для радости душевной, пусть обязательно сбудется и приложится. С юбилеем вас!

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Ваши поздравления, пожелания, просьбы послушать определенные песни по поводу или без него, а также приветы, все принимается до 3 часов дня в обычном режиме. Главное, сообщайте, на кого лавину радости, особенно если повод найден, мы обрушим сегодня. 654-25-00, звоните по этому номеру. Или 2020-1016, пишите. Обычные сообщения принимаются в WhatsApp и Viber. И также, друзья, напомню, если вы что-то потеряли или, наоборот, нашли чью-то вещь, вы можете об этом сообщить и в программе поздравлений. А вдруг именно за время эфира удастся найти владельца или помочь вернуть чью-то пропажу. И самая важная информация, которую мне хотелось бы донести, я буду периодически это повторять, все объявления в бюро находок на радио Алиса Плюс принимаются абсолютно бесплатно. Никто не имеет права просить у вас деньги за размещение, продление или публикацию в объявлении. К сожалению, мошенники добрались и до этой сферы, поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, не переводите никому деньги, не сообщайте свои личные данные, никому не верьте, если от имени Радио Алиса Плюс в рубрике «Бюро находок» у вас требуют какую-то оплату. Все абсолютно бесплатно, так что берегите себя и будьте внимательны.
5: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: И снова я с напоминанием о том, что в этом часе с нами клиника Балта в Риге, которая находится. И если вам важно получить комплексную медицинскую помощь без лишних визитов, то обратите внимание на клинику Балта, так как именно в ней принимает сертифицированный врач-ревматолог и специалист по ультразвуковой диагностике Ирина Карпова. И во время одного лишь приема можно не только прийти на осмотр и его пройти, получив консультацию, но и сразу сделать необходимые УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике работают и другие специалисты. Дерматолог, подолог, специалист по питанию, семейный врач и врач-интернист. И в клинике Балта доступны диагностика сосудов, обследование опорно-двигательного аппарата, эстетическая, лечебная помощь. Также проводится и цифровое картирование кожи. Современный метод, который позволяет создать подробную фотокарту ваших родинок и других кожных образований, чтобы впоследствии наблюдать за их изменениями со временем. Клиника Балта находится в Риге, улица Эрнеста Берзниека, Упиша, 10-1. Это рядышком с центральным железнодорожным и автовокзалом. Запись возможна разными способами. Во-первых, можно записаться по телефону 28 770 660, 28 770 660 или онлайн через eveselyba.punkt.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, любимая радио «Алиса Плюс». Хотела бы поздравить с юбилеем любимую доченьку Екатерину Бабушкину. Слушайте, сегодня одни юбилеи. Катенька, вам здоровья пожелала мама, удачи пожелала. Мама Анфиса поздравляет вас, сестра Тоша, брат Вадик, тетя, сестра Антонина, Наташа, все родные, которых у вас очень-очень много. Пожелали все они легкости в душе, ощущения настоящего счастья, ярких вам эмоций, не только от сегодняшнего праздника. Побольше поводов для гордости, исполнения самых смелых желаний, душевного равновесия, вдохновения каждый день. Сияйте по-женски, внутренней свободы вам и гармонии. С праздником, с юбилеем. Очень сильно просили Меладзе послушать Валерия. Сказали, что вы просто его обожаете, и любая песня будет самое яблочко. Мы надеемся, что вы сегодня прекрасны, как эта песня.

0: не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Музыкальная просьба поступила. Радио Алиса Плюс, здравствуйте. Всем доброго дня хочу пожелать. Это Раиса. И прямо сейчас я приехала в гости. Нахожусь у сестры. Мы в Крыжах. Собираемся с ней сегодня в лес грибы искать. Раиса, не знаю, как сестру вашу зовут. Вы этой информации, к сожалению, не указали. Но мы пожелаем вам полных корзин грибов и ягод, может быть, даже. Для настроения вы попросили песню Ярослава Сумишевского «Белые туманы». Давайте послушаем прямо сейчас да поскорее, пока грибников-конкурентов не набежало, хотя леса у нас обширные, грибов хватит на всех. Ну а вам мы, конечно, пожелаем удачи и хорошего продолжения этого дня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Напоминаю, что информационный спутник этого часа – клиника Балта в Риге находится, которая и современная диагностика, она позволяет замечать изменения еще на ранних стадиях, и именно поэтому в клинике Балта доступно цифровое картирование кожи. Создается подробная фотокарта всего вашего кожного покрова, благодаря которой врач уже сможет сравнить изменения родинок, к примеру, и других образований в динамике, и вовремя обратить внимание на возможные риски. Кроме этого, в клинике Балта принимают ревматолог, специалист в совершенстве, владеющий методикой ультразвукового исследования Ирина Карпова. В клинике проводят обследование сосудов, опорно-двигательного аппарата, а также оказывают лечебную и эстетическую помощь. Находится клиника Балта в Риге, улица Эрнеста Берзниека, Упиша, 10-1. Это рядом с центральным железнодорожным, напомню, и автовокзалом. Запись возможна как по телефону, контактный номер 28-770-660, так и онлайн через evselibo.punkts.
0: В эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС, улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
1: Ваши добрые слова, пожелания, приветы, музыкальные в том числе, принимаются все это до 3 часов дня в обычном режиме. Напомню, контактный номер телефона, с помощью которого вы можете связаться прямиком в эфир, дозвонившись, номер 654-2500, или пишите, смски принимаются, конечно же, особенно если у вас нет возможности говорить 20-20-10-16, и не забудьте

0: Украине. Это мошенники. Так что не переводите ваши деньги и не сообщайте свои личные данные, и будьте внимательны.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мужчина прямо сейчас изъявил желание разыскать ту самую единственную, которой, быть может, вот так вот сразу звезды с неба не подарит, но свое сердце и любовь готов предоставить. Мужчина из Даугавпилса познакомится с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер телефона 25-612-437. Я обеими руками держу за вас кулачки и очень надеюсь, что Вселенная все-таки услышит и вам нужного человека обязательно подарит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще в этом часе предусмотрена минута для информации. Напомню, что сегодня с нами клиника Балта в Риге, в столице находится она. И не секрет, что многим людям важно не только выявить и поставить диагноз, но и сразу начать обследование. Поэтому обратите ваше внимание на клинику Балта. Именно там ведет прием сертифицированный ревматолог и специалист по ультразвуковой диагностике. И не только лишь. Во время одного визита Ирина Карпова, врач, может провести как консультацию с осмотром, так и сразу выполнить все необходимые УЗИ. Также в клинике работают подолог, дерматолог, врач-интернист, семейный врач, специалист по питанию. И пациентам доступны диагностические услуги, диагностика сосудов, обследование опорно-двигательного аппарата, лечебные, эстетические процедуры. Клиника Балта находится в Риге, улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1, рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Записаться можно по телефону 28-770-660. 28-770-660. А если у вас есть возможность записаться онлайн, заходите в www.veselyba.punkt.
0: В эфире программа поздравлений.

уважаемые слушатели, в новом часе всех приветствую. Я, Юля Сергачева, снова у микрофона. Продолжаем на волнах радио «Алиса Плюс» радовать, праздновать и песни любимые слушать. И знаете, мне кажется, что совсем не обязательно, я всегда об этом говорю, ждать особого праздника, чтобы выйти в эфир, дозвониться. Достаточно иногда просто своим голосом пожелать кому-то хорошего дня, передать привет в прямом эфире. И таким образом настроение вашего близкого человека, быть может, коллеги, автоматически будет подниматься, к тому же под любимую песню. С хорошей музыкой дела, они идут веселее, как-то быстрее день протекает. Поэтому, если вам хотелось бы что-то услышать, 654-25-00, звоните в прямой эфир, номер студии. Также можете еще и связаться с нами в смс-сообщениях 2020-1016, в Вайбер и WhatsApp тоже сообщения принимаются.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Самого доброго и праздничного дня хотели бы пожелать Марии Бароненко. Мария, мы знаем, что вы сегодня именинница, юбилярша, 75-летие свое справляете. Поздравления для вас от дочки, от внучки, правнучки присоединяются. Наша дорогая и самая любимая, этот красивый возраст, когда уже можно все и не нужно никуда торопиться, просто наслаждаться жизнью хотим тебе пожелать и принимать любовь со всех сторон. Желаем легкости на душе, крепкого сна по ночам, вкусного чая по утрам и побольше теплых встреч с теми, кто действительно важен и дорог. А еще мы хотели бы, Мария, помимо песни «Вместе с букетом» ваш юбилей, которую подготовили близкие, подарить. Мы хотели бы пожелать, чтобы здоровье всегда оставалось вашим верным спутником, чтобы настроение было только лишь приподнятым, и в жизни вашей пусть будет еще много солнечных дней. С юбилеем!

0: эфире программа поздравлений. 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
2: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2-5K. Tas izšķirīgi polīs nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 2016. Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svientahlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 2012. sestdien no 2010.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Музыкальные приветы рассылать можно и нужно в неограниченном объеме. Главное, чтобы мы с вами все успели до 3 часов дня. Поздравления, пожелания, конечно же, принимаются. 654-25-00. Напомню, что этот номер для звонков и исключительные смс-послания принимаются на номер 20-20-10-16. Поэтому, если у вас нет возможности говорить, связывайтесь с нами в смс-сообщениях и в мессенджерах. Этот номер также их принимает, а именно в WhatsApp и в Viber. Также напомню, если вы что-то нашли или, увы, потеряли, вы можете разместить сообщение в программе поздравлений или оставить его абсолютно бесплатно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». И еще раз обращаю ваше внимание на то, что объявления в «Бюро находок» размещаются абсолютно бесплатно. Если вам пишут, звонят, просят деньги за публикацию в «Бюро находок» или за продление объявления, помните, что это мошенники. Так что не обращайте внимания, не разглашайте свои личные данные, не переводите деньги и будьте обязательно бдительны.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Радио «Алиса Плюс», день добрый, пишет вам Людмила, на связи снова Прейли. Сегодня настроение у меня такое, услышать песню Филиппа Киркорова. Песня называется «Одинокая нежная». Если будет у вас минутка, очень сильно прошу, Людмила, если песня есть в нашем музыкальном ассортименте, то и отказа быть не может. Доброго и вам продолжения дня.

0: 4. Программа поздравлений.
1: С днем рождения, с днем праздника, с прекрасным днем Владимира Белявского, семья Андреевых поздравляет. С днем рождения, наш дорогой. Мы хотели бы пожелать, чтобы твой путь был чистым, светлым и ровным. И пусть на нем встречаются только искренние и самые лучшие люди. Пусть всегда будет все в полном порядке. И здоровье, и дела, и настроение. Владимир, мы присоединяемся к этим словам. И добавить даже нечего. Надежных партнеров и в работе, и в дружбе, и в целом по жизни пожелаем вам. И, конечно, радостного праздника. С Новым годом!

0: Программа поздравлений.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Любимое радио, доброго дня. Мы хотели бы тоже воспользоваться случаем и передать большой привет нашему любимому папочке Виталию Абрамову. Как всегда, от семьи для вас привет теплый направляем в вашу сторону. Вам пожелали хорошего настроения, удачи во всем, отличного дня и для вас в продолжении этого чудесного дня. Прозвучит песня в исполнении Феди Карманова и Анатолия Полотно в таком дуэте «За друзей». Виталий. Не только в женском сердце от приятных слов, особенно от родных, когда они внутри в хорошем смысле все скукоживается, но и у мужчин тоже, я думаю. Пусть осознание того, что вы важны, ценны и любимы, придает вам сил.
7: Прыгали в сугробы на пари и друг друга защищали, как могли. Вместе в армию ушли на космодром, провожали нас песнями всем двором.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Красивый очень повод и поздравления с ним. Семейный праздник, трогательная дата, 7 счастливых совместных лет. Сегодня отмечают Агита и Александр Ширви. С этой датой медной, с годовщиной свадьбы, вас спешат поздравить бабушка София, мама Ольга и папа Сергей присоединяются. Наши дорогие, 7 лет рука об руку. Это же не шутка, это мудро, сильно и по-настоящему. А все дело в том, что вами правит любовь. Мы хотим пожелать в этот прекрасный день, чтобы ваша семья и дальше была местом силы, с миром внутри, с любовью в каждом жесте, с верой в завтра, в совместное завтра. И пусть любовь никогда не перегорает, а только становится глубже и спокойнее. Поздравляем вас! Поздравляем от души с этой красивой датой. Пусть она множится. Агита, Александр, будьте счастливы. За плечами у вас 7 лет, да? А впереди еще сколько совместных лет любви, богатства, успехов, счастья. Совет да любовь с праздником. Горько!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, если вы носитесь с гордостью чью-то фамилию этому человеку, важно услышать ваш голос не только по телефону, а и неожиданно в эфире на радио «Алиса Плюс» 654-25-00. Звоните, передавайте друг другу приветы. Напомню, сегодня 22 июльский день. Если какие-то поводы на календаре найдены, и вы вдруг забыли с ними поздравить, можно это сделать еще и в СМС, направляйте которые в WhatsApp, Вайбере. Обычные смс-сообщения принимаются тоже. Номер единый 20-20-10-16. И небольшое напоминание в этом часе тоже прозвучит. Если вы нашли ключи, документы, телефон или потеряли что-то важное, сообщайте об этом нам в программе поздравлений или размещайте объявление на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Иногда одного объявления в эфире достаточно, чтобы находка вернулась к своему хозяину. И еще, все объявления в «Бюро находок» принимаются абсолютно бесплатно. Никаких платных продлений публикаций или подтверждений не существует. Если вас просят заплатить, знайте, что это мошенники, и будьте осторожны.
0: В эфире программа поздравлений.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Droša energētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijā ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Супервыгодное предложение до 24 июля. Латунь 7 евро за килограмм.
2: Металлолом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

рождения, Владимир, ваша жена, ее очередь, именно она спешит вас прямо сейчас обнять своим счастьем. Алиса Плюс, передайте поздравления любимому мужу Владимиру. Поздравляю, хочу пожелать в этот день стабильности, здоровья, в отношениях, чтобы все было хорошо, на работе и дома. И чтобы каждый день приносил что-то новое, что-то хорошее, яркое, позитивное, чтобы жить было вам, Владимир, легко, приятно и с удовольствием. Еще раз с праздником вас!

0: Программа поздравлений.
1: От друзей столицы Тони привет. И сегодня солнышко вам, Тонечка, направляет ваши друзья. Хорошего дня пожелав, сообщили еще и оказывается, что сегодня день находок. И есть, пишут ваши друзья, особая хитрость в нахождении этих находок. Нужно обязательно зайти в комнату с облаками, застелить стол скатертью, приготовить вкусный чай, а главное – одеться как можно чудаковатей. И все, осталось только немного подождать, а потом быстро присесть, поднять скатерть и найти что-то свое. Вы знаете, Антонина, что я вам на это отвечу? Помимо песни, которую выбрали для вас друзья, это сегодня Валерия со своей песней с названием «Синица». Тонечка, пусть ничего у вас лучше не теряется. Особенно приятные впечатления. Находите их почаще.

0: эфире программа поздравлений.
1: И в завершении уже второго часа программы поздравлений. Как быстро время-то летит. Напомню, что, уважаемые слушатели, мы принимаем все ваши пожелания по праздничным поводам и просто так приветы, заявки на любимые песни. Способов множество. 654-25-00 звоните. Или на номер 2020-10-16 отправляйте ваши сообщения в Viber и в WhatsApp, они принимаются также по этому номеру телефона. Еще вы можете разместить ваше послание поздравительное на нашем сайте alisaplus.lv. Также принимаются объявления о потерянных и найденных вещах, и не только. Можете сообщать и поделиться в программе поздравления объявлением или разместить его у нас на сайте, также alisaplus.lv в разделе «Бюро находок», абсолютно, причем бесплатно. Это действительно очень важно, и я обращаю ваше внимание еще раз на то, что «Бюро находок» — это рубрика на волнах радио «Алиса Плюс» не берет никаких денег за объявление. Все абсолютно бесплатно, поэтому не верьте тем, кто звонит от имени «Бюро находок» или пишет и просит оплату. Это мошенники, так что будьте бдительны.
0: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: И открывая новый час в программе поздравлений, приветствуя всех слушателей снова, тех, кто настроен на радио Алиса Плюс, начну-ка этот час с красивого праздника. Елена Нормантиен, от мужа, от ваших детей, от мамы, принимайте поздравления. Мы знаем, что у вас сегодня праздник душевно, который пусть проходит. С днем рождения поздравляют ваши близкие. Самой счастливой на свете женой вас попросили быть, а муж всячески будет этому способствовать. Елена, мы вас поздравляем с праздником. Музыкальный подарок выбирал конкретно ваш супруг. Исполнение всего самого заветного хотим вам пожелать и обязательно мерцающих от счастья глаз.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: В этом часе мужчина, который из Даугавпилса, и он очень желает познакомиться, вот он как раз-таки возжелал, чтобы еще разок его сообщение было услышано, быть может, кем-то прямо сейчас в эфире на 101.6 FM. А вдруг пазл сойдется, и удача будет спутником в вашей жизни. Так вот, мужчина познакомится с женщиной, желательно, конечно, из Даугавпилса, для отношений. И женщина от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный есть, поэтому связывайтесь прямо сейчас. 25-612-437. 25-612-437.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений. Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу: улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Алиса Плюс, доброго дня. Мы хотели бы все вместе, а нас немало, Марию Свибинскую поздравить с днем рождения. Самую добрую, самую общительную, хлебосольную, веселую соседку и подругу. Все соседи и подруги, как вы, Мария, уже понимаете, все эти люди собрались и спешат подарить вам радость в день рождения. Пожелали быть всегда энергичной, всегда такой же здоровой оставаться, позитивно настроенной, чтобы рядышком с вами были такие люди, с которыми всегда будет вспомнить что-то хорошее. Пусть дома всегда будет хорошая погода. На сердце у вас пусть будет радость. И от этих радостных новостей пусть разливается в душе у вас счастье. Долгих вам прекрасных лет жизни. С праздником вас!

0: В эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
6: А пока еще есть время и возможность позволяет до 3 часов дня, все ваши поздравления, приветы и заявки музыкального характера принимаются. И наш номер, принимающий исключительно звонки 654-25-00, а вот сообщение уже отправляйте на номер 2020-1016. Если вы, напомню, потеряли какую-то вещь или наоборот нашли чужую, тоже обязательно сообщайте об этом нам. Или в программе поздравлений связывайтесь по названным мною контактам, или на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Как всегда, размещайте ваши объявления, но главное, помните, «Бюро находок» на радио «Алиса Плюс» работает абсолютно бесплатно и всегда было на безвозмездной основе. Никаких оплат за объявления просто не существует. И если у вас кто-то просит деньги или у ваших близких за продление объявления или за его размещение, не забывайте, что это дело рук мошенников.
0: В эфире программа поздравлений.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, доброго дня. А я хотела бы отправить привет близкому, родному, любимому, самому-самому любимому на свете человеку. Меня дома заждалось мое счастье, пишет Юрис. Передайте, пожалуйста, Ирочке Савицкой огромный от меня привет, который Ирина завтра будет дома. Не только привет к вам долетит, а и ваш близкий, ваш самый любимый на свете мужчина сообщил вот такие вот хорошие новости, и мы стремимся их вам скорее доставить. Скорее всего, эта новость была долгожданная, Ирина, поэтому мы надеемся, что вы как минимум улыбнулись и уже начали приготовление ко встрече любимого мужа. Юрис, а мы вам пожелаем попутного ветра, спокойно добраться домой и безопасности вам в дороге.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Приложение действительно до 31 июля.
5: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Если вдруг кому-то знакомо имя Мирослава Яроцкого, имя и фамилия, то Мирослав, все близкие, уж поверьте нам, готовы преподнести в качестве музыкального подарка песню «Команда молодости нашей». Все потому, что у вас сегодня юбилей, и все соседи многочисленные, поздравляя с праздником, желают, чтобы жизнь ваша была как самый уютный в этом мире уголок, самый уютный уголок в доме, теплый, надежный, любимый. Чтобы рвение жить и желание никогда не пропадало, чтобы успехи в вашей жизни все так же присутствовали, и такие, которыми хочется делиться, и не просто радость пусть будет, а та, что переполняет ваше сердце просто до краев. Если отдыхать, то с наслаждением, если куда-то направляться, то пусть всегда будут финансы, силы и желания, и чтобы здоровье ваше никогда не знало границ. Поздравляем вас с юбилеем, пусть каждый ваш день будет ярче предыдущего.
8: Каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету. Давай.

0: эфире программа поздравлений.
1: И в завершении программы поздравлений песня Александра Малинина для всех любителей, в частности для нашей слушательницы Ларисы, сейчас прозвучит. Ну а я, Юля Сергачева, распрощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Именно я до вечера пятницы. А Таня подхватит программу поздравлений. Эфир уже завтра, как всегда, ровно в полдень. Ну а сегодня... А сегодня хороших новостей, продуктивности и легкости в принятии любых решений. Спасибо за эти 3 часа. Удачи и до скорых встреч на радио «Алиса Плюс». Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Летом многие жители Латвии планируют отпуск, бронируют гостиницы и жилье через интернет. Но вместе с сезоном путешествий активизируются и мошенники, которые рассылают сообщения якобы от имени отелей и требуют срочно подтвердить бронь или внести дополнительную оплату. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии и специалистов по предотвращению мошенничества. Злоумышленники часто создают ощущение срочности. Сообщают, что бронь будет отменена, при этом в сообщении могут быть реальные данные о поездке. Название гостиницы, даты отдыха и место назначения. Но важно помнить, что не следует переходить по ссылкам из СМС, электронных писем или сообщений в мессенджерах, если речь идет о подтверждении бронирования. Не нужно переводить деньги по сторонним ссылкам, банковским переводам или через незнакомые сайты. Если сообщение пришло с неизвестного номера, а название аккаунта не совпадает с названием гостиницы, это повод насторожиться. Если отель находится в одной стране, а сообщение приходит с номера другой страны, информацию нужно обязательно проверить. Проверяйте и статус бронирования, но только через официальный сайт или приложение сервиса, где вы оформляли заказ. Если данные банковской карты уже были введены на подозрительном сайте, нужно как можно быстрее обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о возможном мошенничестве. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и будьте бдительны.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачность, но вероятность осадков уже будет минимальной. Температура воздуха не поднимется выше плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западная. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi 1,5 litri 99 centi.
5: Top, top!
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentarumebelles.lv.
1: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 2016. Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svientahlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kasa strādās piekdien no 2012. sestdien no 2010.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачность, но вероятность осадков уже будет минимальной. Температура воздуха не поднимется выше плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западная, скорость в порывах до 9 метров в секунду.

0: Длительная реклама.
1: Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Напомню, на радио «Алиса Плюс» в преддверии нового учебного года, он не за горами, мы начали цикл встреч с преподавателями Латгальского индустриального техникума, в рамках которых мы знакомимся с самим техникумом, с самим учебным учреждением, с направлениями, которые предлагает техникум, узнаем о современных профессиях, студенческой жизни и перспективах, которые открываются перед студентами, которые выбрали для себя обучение в Латгальском индустриальном техникуме. В эфире уже третья встреча, и в ней мы сегодня уделим внимание отделению технологии теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Я рада представить наших гостей. Это руководитель отделения Нормунд Буллис. Нормунд, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И преподаватель профессионального образования того же отделения технологии Николай Тукиш. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Смею предположить, что многие молодые люди мало знают об этой отрасли. Поэтому мой первый вопрос сегодня будет: чем занимаются специалисты, получившие образование в вашем отделении?
2: Ну, это много сказано, конечно, в названии профессии. Да, у нас много профессий, но мы с Николаем в основном занимаемся ребятами, которые теплотехники и техники инженерных коммуникаций. Они занимаются то, что мы привыкли все время ощущать, но забываем об этом. Да? Это водоснабжение, отопление, канализация, да, кондиционирование и, в принципе, все, что связано с трубами и транспортировкой каких-то веществ.
1: Соответственно, после окончания образования студенты, выпускники уже получают профессии какие?
2: У нас получается профессия, которая внутри содержит в себе очень много и водоснабжения, и теплоснабжения.
1: Ну, то есть нет определенного какого-то одного обозначения, да?
2: Да, но единственное, что ребята, конечно, на самом деле все это вместе потянуть достаточно сложно, но АЗ они получают, и в большинстве случаев, конечно, кто-то идет в какое-то свое направление, да, но чаще всего это тоже связано с направлением работы самой фирмы. Да, есть, конечно, такие фирмы, которые занимаются всеми отраслями сразу.
1: То есть, получается, это многопрофильные специалисты,
2: да.
1: Газоснабжение, водоснабжение и,
2: да.
1: И теплоснабжение. Три в одном, получается,
2: ну,
1: так?
2: Ну, там гораздо больше, да, там и с кондиционированием все это, и с вентиляцией связано, да, потому что везде трубы, воздуховоды, это тоже, по сути, труба, которая транспортирует вещество.
1: Почему специалисты этой сферы так необходимы?
2: На самом
1: деле, в каждом
2: здании,
1: в каждом городе?
2: Да, мы этого не чувствуем, мы это не видим, но когда у нас все работает, все прекрасно, это, можно сказать, с машинами, с компьютерами, со всех вокруг. Но мы это замечаем только тогда, когда это выходит из строя. Да, допустим, пропадет электричество, большинство молодежи, возможно, подумает сразу: оп, пропал интернет. Но человек, который достаточно много в жизни видел, он сразу будет думать: как же с водой, что будет.
1: Ваши коллеги в предыдущих эфирах рассказывали о самом современном оборудовании, технологиях, которые сейчас доступны в техникуме. Чем похвастается ваше отделение? С каким оборудованием работают ваши студенты?
2: На самом деле время идет, и я сам когда-то заканчивал наш техникум. Да, и с тех времен, на самом деле, очень многое поменялось. Да, сам даже иногда удивляюсь. У нас очень много стендов. Да, меняются материалы. Сама суть отопления, она как была, так и осталась. Да, мы отапливаем здание, нам нужно тепло. Но материалы меняются, инструменты, скорость работы меняется. Да, и нужно понимать, где какие материалы можно применять, где нельзя, какие можно совмещать между собой.
1: А с какими предприятиями сотрудничаете? Как проходит практика в процессе обучения у студентов?
2: У нас есть постоянные предприниматели, которые с нами сотрудничают. И иногда появляются какие-нибудь новые. Да. Даже есть возможности в Риге где-нибудь. Но здесь на месте у нас часто берут студентов Сиари Хилл, Давка, ВМ Комфорт берут. Да, и ДЗСУ тоже берет наших студентов.
3: Но в последнее время мы с теплосетями тоже работаем, уже, ну, как бы продвигаемся.
1: То есть теплоснабжение оправдывает свое,
3: да,
1: направление,
3: наконец-то,
1: на предприятии Даугавпилс или Тумтыкли. Подходит ли эта профессия только юношам, или ее также успешно осваивают в последнее время и девчонки, девушки?
2: И девушки у нас учились, и сейчас учатся. Да, у нас есть ребята, которые учатся после 9 класса, да, 4-годичной группы, и есть 1,5-годичной группы.
1: Да, это там выпускники, соответственно, 12 класса, да, получается?
2: Да, они могут прийти к нам, тогда у них не будет общеобразовательных предметов, и они учатся за 1,5 года. Да, и женщины приходят, потому что на самом деле, во-первых, материалы становятся легче, да, получается, даже девушки могут с ними работать. Если мы возьмем пример за границей, допустим, та же самая Америка, да, у них фирмы очень хорошо в этой сфере берут именно женщин. По одной такой простой причине, меня тоже как-то заинтересовало, есть много видео по этому поводу, да, про одну женщину целый фильм сняли даже, про сантехника, да, показывали там, как она бойлер устанавливает, там, очень красиво. И на самом деле там они приводят такую причину, что даже вот людям проще как-то женщине открыть дверь.
1: А, в этом плане, без, да, в плане даже безопасности получается.
2: И у них как бы интерес даже появляется, да, некоторые фирмы берут, вот как-то раз девушка пришла, и люди наблюдают, как она работает, да, и по сути она может выполнить те же самые работы.
1: Если потенциальный будущий студент уже пару лет назад окончил 9 класс или 12, такие случаи есть у вас, когда не сразу после школы приходит к вам студент, а чуть позже?
2: Да, да, есть такое. Потому что ребята уезжают за границу, да, где-нибудь поработают, да, все знают, на поля можно съездить и так далее, и так далее. Да, и приезжают, потом находят здесь работу и параллельно даже приходят к нам учиться.
1: Какие навыки, какие компетенции в процессе обучения получают студенты?
2: Они учатся с самого начала, естественно, с азов, да, у нас получается, нужно заучить таблички, знать размеры,
1: то есть теория,
2: диаметры.
1: Сначала,
2: да,
1: теория.
2: Да. Конечно, есть интересные моменты в этой теории. Мы тоже с Николаем еще не совсем старые, мы пытаемся как-то это интересно рассказать. Да, ну, есть, конечно, вещи, которые нужно подучить. И то же самое практика, да, есть интересные моменты, есть, которые нужно как бы натренироваться. Да. Это, мне кажется, в любой сфере главная тренировка. Да? Если мы говорим там про какого-нибудь бодибилдера, он мышцы качает. Я всегда своим детям пример говорю, что самая главная мышца у человека в голове. И все остальные мышцы без нее бесполезны. Если не будет теории, то и практика пострадает.
1: Папа говорит, качайте мозг, да?
3: Но мы,
1: да,
3: как правило, во всех профессиях первый курс самый тяжелый, да. А потом как-то уже руку набили, и они работают, и у них хорошо получается.
1: Практика начинается уже, какие-то практические занятия.
2: Да, да, с первого курса, да. Но у нас даже в этом году, вот могу как пример сказать, раньше постарше курсы участвовали у нас, мы участвуем в Skills Latvia, и призовые места занимали, но в этом году, вот, допустим, даже участвовал мальчишка с первого курса. Из многих ребят он занял третье место. Я считаю, для него это большая победа, тем более, что он соревновался как бы более старшими ребятами.
1: Немаловажный вопрос, обеспечивают ли эти профессии стабильную занятость и конкурентоспособную зарплату. Давайте возьмем в масштабах латвийского рынка.
3: В данный момент в отрасли работает, ну, официально у РТУ, да, они там делали исследования, чуть больше 2000 народу, кто именно имеет такую специальность. Ну, в действительности немножко больше, да, потому что никто частные фирмы не разглядывал. Но вот в СБ с Силтум Техника мы заезжаем периодически, да, то есть это фирма, которая там специализируется именно по материалам, и они оценивают средний возраст сантехника где-то в 40-45 лет, да, то есть есть такие небольшие проблемы о том, что мы стараемся опустить этот возраст, да, потому что новые материалы и далеко не всегда профессиональные сантехники, которые получали образование лет 20 обратно, да, способны, ну, уследить за новинками, да, которые иногда и дешевле, и проще смонтировать, и человеку более как бы комфортнее воспринимать их.
2: Иногда даже из других регионов звонят, спрашивают наших студентов. Да. Не каждый готов, конечно, ехать по Латвии где-то, но иногда звонят, спрашивают даже из региона.
1: А если возвращаемся к зарплате?
2: Зарплата достаточно нормальная, я считаю, да, у нас, и по сути она растет, потому что, как Николай сказал, достаточно мало молодежи, да, молодежи идет в это, потому что, во-первых, люди не понимают сейчас, как-то может быть такое время больше в IT, да, идут люди, но нужно понимать реальность и, допустим, такую вот профессию, как наша, да, она, конечно, тоже связана и с проектированием, с технологиями, со всякими, да, там, кадровскими системами, но все равно, да, такую работу никогда яичко за нас не сделает.
1: Вы ответили уже практически на запланированный мною вопрос, почему именно сейчас подходящее время, да, выбрать данную профессию. Все сказанное.
3: Да, главное, есть еще нюансы о том, что питьевая вода, вот все думают, что она идет из крана, но где-то за этой водой стоит человек, который ее проверяет, да, поэтому это тоже часть нашей профессии частично, да, ответственность за эту воду. Да, и без воды, ну, условно, там тех же самых 3-4 дня. Да, в магазинах столько не напасешься для города.
1: Какие возможности для продолжения обучения, для карьерного роста открываются перед вашими студентами?
2: Ребята, которые приходят после 9 класса, они получают и среднее образование, и профессию. Да, получается, в выпуске он может и работать, у него уже возможности на самом деле больше, чем после средней школы. Он где-то подрабатывать может и, в принципе, спокойно может идти в любое высшее учебное заведение, да, то бишь РТУ. Да, там тоже есть как раз-таки точно такой же отдел, он называется точно так же, да, и там два направления. Тоже, да, теплотехники и...
3: Водоснабжение, да.
2: Да, ну там получается...
1: Больше раскрывается эта профессия?
2: Да, но все равно, конечно, когда ребята учатся на инженера, обычно они идут, сдают на сертификат на какую-то, ну, одну сферу, да, либо проектирование водоснабжения, либо отопление. Ну, конечно, можно сразу, но это достаточно сложно, я говорю.
1: Давайте представим, я уже предыдущим вашим коллегам тоже предлагала такой вариант. Давайте представим, что сейчас, и это не трудно, что сейчас нас слушают молодые люди, которые рассматривают возможность, которые, может быть, еще не знают куда, и рассматривают возможность подать документы в Латгальский индустриальный техникум и, может быть, даже на отделение технологии водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Что бы вы сказали в плане аргументов, как преподаватели отделения? Почему именно ваше?
2: Ну, я считаю, что в наше время у нас много возможностей появилось, да, и на самом деле это все развивается сейчас, меняются технологии, допустим, многие слышали и про тепловые насосы, да, сейчас все это люди меняют дома отопление, частный сектор очень много, и на самом деле работы достаточно, даже если ты не на фирме, можно работать как самозанятое лицо, да, и в школе, в принципе, обучение немножко на это направлено, да, чтобы они могли бы и сами заниматься, поэтому... Мы обучаем и навыкам монтажа, да, и потом, допустим, составляем сметы учебные, естественно, да, и ребята составляют, пытаются, допустим, у меня даже есть задание такое, чтобы они сами нарисовали свой дом мечты, потому что каждый человек мечтает о доме, после чего они делают разводку сами. Ну, мы делаем такие, скажем, учебные проекты для того, чтобы, ну, некоторые ребята, у меня там бывало, даже 600 квадратов дома себе рисуют, сами считают отопление, да, ну, как бы мы делаем это облегченный вариант, потому что, конечно, этим занимаются инженеры, но тоже интересно, у ребят появляется интерес, тогда они в это вникают, особенно когда речь идет их о собственном доме.
1: Помимо уроков, помимо образования, помимо обучения, развит в Латгальском индустриальном техникуме и досуг. И есть возможность проживания, я знаю, у молодых людей,
3: большая.
1: Которые приезжают из-за пределов Даугавпилса, да? Давайте напомним слушателям, что предлагает техникум.
2: Ну, особенно местные, я думаю, знают. Нашу школу просто так мимо не пройти, да, наш техникум достаточно большой стал. Да, и на самом деле общежитие просто у нас красивое, да, но модное, современное, у нас все чистенько, красивенько.
3: И по сравнению еще и самое дешевое, наверное.
2: Возможно даже, да. У нас новые, в принципе, все мастерские, да, я думаю, те, кто с Даугавпилса, видят, у нас не так давно и даже новый спортзал построили, да, у нас есть всякие кружки, да, которые занимаются там ребята спортом и так далее. И общежитие есть всякое, да, они и волейбол играют, и все что угодно там. Им разрешается, да, они могут даже в спортзал ходить. У нас столовая очень хорошая, да, как бы. Проводятся всякие мероприятия, у нас есть даже кружки поют ребята, сами же в школе выступают. Да, на самом деле у нас, я считаю, в техникуме жизнь бурлит. Да, то, что каждому, в принципе, молодому человеку интересно.
1: Хорошие слова для завершения эфира. Тем более, что время, отведенное для эфира, подходит к завершению. Я благодарю вас за подробную презентацию отделения технологий, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Действительно, то, без чего мы не можем существовать, но иногда на это не обращаем внимания. И напомню нашим слушателям, что с нами были руководители отделения Нормунд Буллис. Нормунд, спасибо большое вам.
2: Спасибо.
1: И... преподаватель профессионального образования Николай Тукиш. Николай, да, спасибо большое. Удачи вам и стремящихся к знаниям побольше студентов, конечно же.
2: Спасибо.
1: Да, напомню, спасибо. Да, напомню спасибо. Нашим слушателям, что очередная встреча с представителями Латгальского индустриального техникума состоится в понедельник, 27 июля в 11 часов. Не пропустите. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
0: Длительное

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице Лави Паркас.
2: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29 704 115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 965 030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23 206 733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26 822 309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачность, но вероятность осадков уже будет минимальной. Температура воздуха не поднимется выше плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западная. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
5: Top, top, top!
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

узкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позади.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Европа-плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится облачность, но вероятность осадков уже будет минимальной. Температура воздуха не поднимется выше плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западная. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Приложение действительно до 31 июля.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не спрашиваю.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом все

0: жизнь.
1: А ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелится, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.